дойти от усталости, я снова ложусь. Холод запирает мои чувства, и я засыпаю. Во сне я вижу, как я просыпаюсь. Я открываю глаза и испуганно смотрю.